0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, теперь я буду так говорить.
1: Ну, давай. Было своровано. Мое ой-ой-ой-ой-ой. А знаешь, что это же ты своровал не просто ой-ой-ой-ой. Ты своровал подход к жизни.
0: Да.
1: Ты думаешь, что...
0: Целое это практически...
1: Ты своровал вот этот глубокий вздох, когда вот это...
0: Ну, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот одного вздоха маловато.
1: Ой-ой-ой. Ну, нормально. Четверг, слушайте,
0: учись у лучших.
1: Да.
0: Ну, четверг, он такой. Он такой ой-ой-ой-ой-ой-ой немножечко, да. Но, в принципе...
1: Всегда, всегда. Ну, хороший. Четверг обожаю.
0: Да.
1: Честно, вот я не знаю, почему... По четвергам я вообще полна энергии.
0: Да.
1: Вот именно по четвергам.
0: А я просто полон.
1: Ну, ты полон с понедельника по воскресенье. В воскресенье особенно такой.
0: Че, Ларок выбила из колеи, честно говоря.
1: Ну, а
0: на утро хотелось вточить что-нибудь неполезного.
1: Так, Ларок, это 5 часов утра. Ты где такую тусовку вообще видел?
0: Я чуть раньше уехал.
1: Ну, я понимаю, что ты уехал чуть-чуть раньше. До 5 часов утра. У меня друзья некоторые спрашивают.
0: Слушай, а ты же...
1: Я хочу пойти на тусовку. Ларок, во сколько начинается? Я говорю, начало в 10. В 10 вечера? Прям в 10 вечера? А вы не хотите начать в 6? В 11 я уже был дома. Я говорю, нет, извините. Это типа мы делаем, что мы еще молодые. Вот так.
0: Ну, а, слушай, настало ли время обсудить от того, что я там, ну, со сыном-то был, на самом деле?
1: А, слушай, ну я вообще-то офигела. Я, если ты готов это обсудить, я тебе скажу. Это так странно.
0: Да-да.
1: Это так странно смотреть, видеть тебя.
0: Нормально, ребят, что я с сыном пришел? Да-да-да.
1: Ну, сын-то взрослый уже. Понятно, что
0: не
1: 4 года.
0: Да, но тем не менее.
1: Но сын взрослый, у него есть вторая половиночка.
0: Это да.
1: Тоже странно. И у них такие, ой, ну, ну,
0: слушай, в целом,
1: ну, я тебе скажу так, ну, пацана ты вырастет, красавца.
0: Я нет, слушай,
1: вообще красавца. Но он такой высокий. Не знаю, в кого, может быть, в кого, в деда?
0: Кстати, да.
1: Да?
0: Ну, да, конечно.
1: Ну, рост, мощь, ну, молодец, ну, класс. Тьфу-тьфу, как говорится. Вот, мне приятно было смотреть.
0: Не, ну,
1: зачем
0: же...
1: ты отправлял его за льдом, я не понимаю.
0: То есть, ну, я, то есть, как
1: правила
0: же это...
1: Правила Лароки, правильно, вот, правильно.
0: Если ты говоришь...
1: Барбек, с этого начинаем.
0: Да, эпоха ой-ой-ой, да, да, то у меня эпоха, я хожу на дискотеки с сыном. Ну, ну типа, с детьми в целом-то, в принципе, уже скоро.
1: Ну, круто.
0: Но это такой тонкий период.
1: Ну, подожди, но здесь, извини, немножко другой период. Тут папа как бы на сцене. Пульт готов, музыка заряжена и диджей фан.
0: Да, потом скажу. Привези, забери. Вот это вот будет сначала.
1: Слушай,
0: ну, когда
1: ему нравится
0: получишь.
1: Та музыка, которую... потому что Ларок это все-таки не молодежное движение.
0: Ему
1: это
0: нравится абсолютно не та музыка.
1: Ну, это
0: сказать.
1: Я понимаю.
0: И все, что нравится ему, очень тяжело слушать в машине в целом. Да, поэтому я даже...
1: Очень хочется, чтобы у него была отдельная машина.
0: Да, да. Ну, вообще, ну, у него есть наушники, слава богу. Это спасает.
1: Ты решил проблему, ясно.
0: Да, есть, решена. Но, тем не менее, да, то есть, пап, давай я подключу Bluetooth в машине.
1: Uh-huh.
0: Я такой, нет, сынок, ну, думаю, слушай, это прадед. Тут все в порядке с музыкой. А, в плане, это... Ой-ой-ой, этой самой. Ну, вот, наверное, теряется какой-то за словарный запас, наверное, поэтому в четверг такой день. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, в плане музыки нас ждет. Мадонна, Мартин Гаррикс и Бизар.
1: Я как специалист по ой-ой-ой.
0: Это да. Большой специалист. Кайго и Heaven on Your Mind. Ну, отлично, по-моему, трек-лист для сегодняшнего утра. Ой-ой, четверга.
2: Слушай, Натали, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
3: Правда, Андрей, правда. Ну давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
2: Слушай топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
3: Vision Express. Твой эксперт по зрению вот уже 35 лет.
4: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
8: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
9: Среда начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные, экономичные гибриды.

0: юго-восточной до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: All-time favorites.

0: Ну все, да, последние теплые дни, я так понял.
1: Да, бабье лето немножко задержалось, что хорошо, потому что оказалось, что его вообще не будет, но сейчас Слушай, а ты знаешь, что я вчера сделала? Я закрыла летний-осенний гештальт.
0: Валялась в листьях и снимала в инсту.
1: Хотелось, но это еще впереди, это я еще успею, надеюсь, на выходных. Я взяла суп и на нем поплавала по речке. Я хочу сказать, что...
0: Ага, все, хорошо.
1: Вода в реке очень теплая. Я думала, я сейчас буду заходить ногами, у меня там все будет перекоситься. Все онемеет, так нормально. Честно, я даже...
2: Сейчас подумали, ну, Наташка суп купила, ничего себе, поела, нормально.
0: Короче, суп-борд, ты взяла доска
1: для... Я взяла у друзей, я не покупала, потому что я, честно говоря, немножко сцен удивилась, назовем это так, я удивилась.
0: Ну да, да, этот суп,
1: 500
0: так называемый
1: плюс.
0: Суп-борд, он, ну, есть за 200. Нет,
1: с этого все начинается.
0: Да, да, да.
1: Да, ты можешь купить за 200,
0: я тоже смотрел.
1: Это не то, это не так, потом тебе...
0: Да не то слово, они... Ну,
1: короче,
0: да, там набегают.
1: Они полностью отбивают желание покупать его за 200.
0: Там набегают очень быстро,
1: потом,
0: да,
1: потом они говорят, 560. Ну, извините, ну, 560. Ну, давай так, откровенно, да? Ну, сколько раз мы там...
0: Да.
1: Мы себя уже знаем, да? Мы уже в том возрасте, когда не обманываешь.
0: Они, тем более, что они в аренду стоят там вообще ерунду. И их тебе еще и привезут и увезут.
1: У друзей берешь.
0: А если у друзей
1: не
0: вообще не платишь, да. Главное, чтобы на багажник
1: платишь
0: нагрузить.
1: Улыбкой. Спасибо.
0: Ладно. Да. Короче, ты... Ну, а как ты...
1: Класс. Просто река...
0: Ну, надо лето.
1: Никакого ветра.
0: Когда...
1: Я просто... Ну, я не успела. Вот я реально... Я просто не успела. Было постоянно то...
0: Ты сидела на нем, правильно?
1: Да, я на нем сидела.
0: Потому что там же есть челлендж, еще надо стоя.
1: Ну, это потом. Но все-таки риск, знаешь, упасть в октябре и на середине озера.
0: Риск
1: и одной. Замерзнуть там. И какая-нибудь судорога. Ну, нет.
0: Я даже не ожидал, что я настолько... У меня с балансом проблемы, когда я пытался... Я пытаюсь на него...
1: Баланс-борд, это для тебя, видимо?
0: Нет, Демьян. Да, короче, оказывается, ну, я такой думаю, ну, сейчас встану, поплыву. Фиг там. Пока нашел, пока сориентировался, там уже, ну, сколько, на час мы его взяли, и я где-то там минут 20 кувыркался, просто встаешь в воду, встаешь в воду.
1: Ну, стой, я попробую обязательно летом. Сейчас я просто пятую точку усадила для того, чтобы...
0: Это легко, да.
1: У меня было два, такие, знаешь, два момента, которые я отметила. Первое, невероятная благодарность вообще к латвийской природе.
0: Это да.
1: О, красиво так. Ну, ты смотришь, ну, думаешь, как нам повезло, у нас такие А сейчас еще, знаешь, вот, когда немножечко осенние желтые цвета появятся. Это было первое. А вторая мысль, которая меня посещала, так как ты, получается, с воды лицезреешь на участке, да, земельное. Вторая мысль у меня была, откуда у людей бабки? Такие дома. У каждого банька.
0: Наташка,
1: причал.
0: Даже в моментах единения с природой, да, и наслаждения прекрасным...
1: А что вы мне своими домами тыкаете?
0: Она не упускает свою основную функцию. Считать чужие бабки.
1: Да. Ребят, а вы не забывайте, что представители вида тоже могут на супе покататься. Да, вид с воды. То, что вы там все это туями вот так вот закрыли.
0: Фраза «вид с воды» обретает новый смысл. Ты
1: поэтому
0: понимаешь, это
1: в этом баньке припрячьте свои.
0: Да. Если у вас красивый вид
1: накройте
0: с воды,
1: да,
0: там может подплыть вид.
1: Да.
0: Это понаблюдать с воды. Все, ясно. Ребят, просто хочется сказать, наслаждайтесь осенью. Это время прекрасное, оно красивое очень. И пока еще теплое, но скоро будет еще...
1: Сегодня последний день.
0: Да, допустим, да. Давайте вообще наслаждаться. Ну, а в целом-то, в принципе, еще пару месяцев и уже Крисмас. А что? Посмотри, там
1: Jingle
0: быстро
1: bells,
0: все так,
1: bells,
0: бах, и мы уже, а потом уже раз, 8 марта, и мы снова в лето окунаемся.
1: Да подожди,
0: ну не спеши. Там все полетит, закрутится, так что давайте ловим за хвост эту прекрасную осень.

0: Так, ну, все знают правила. На дискотеках нельзя делать фотки, снимать, ну, на любых мероприятиях лазер, да? Ну, что, телефон. Когда ты лазер снимаешь, если он попадет тебе в объектив камеры, то выжжет тебе
1: первый
0: матрицу.
1: Первый раз такое слышу, реально?
0: Ну, давай тогда тебе и всем расскажу, слушателям. Лазер любой выжигает матрицу телефона. И если ты вот будешь делать фотку, видео, да?
1: Да.
0: Ну, спроси у Демьяна, он тебе расскажет. Он там на каком-то мероприятии был, там лазер, он решил лазер записать
1: лазер
0: на видео.
1: Лазер нашел, конечно, типа это того, же да. Те видео, которые все всегда пересматривают, они очень важны.
0: Конечно, да-да-да. Он начал снимать, просто лазер попал просто так, пух, проскочил да. Вот так вот, да, и все, точка. И у тебя всегда эта точка теперь, ты от нее не избавишься, ну, все, там хана.
1: А, я вообще не знала.
0: Да, это, ну, выжигает в матрице эту точку. Короче, тут у этих автомобилей стоят лидары. Лидары стоят сверху, и они работают по принципу лазера. Ну и здрасте. Ты хочешь сфоткаться, увидел новый автомобиль, хочешь сделать фотографию или снять видео с ним, начинаешь снимать видео, включается лидар по какой-то причине, если она работает или двигается, и выжигает тебе матрицу. Класс!
1: Звучит
0: отвратительно.
1: Предложение.
0: И я причем видел это видео. Начинается оно с красивой картинки, а завершается оно точками по всему экрану. Вот они никуда не пропадут. Они так и останутся навсегда, на всю
1: да
0: жизнь.
1: Ладно, все, ну, кошмар,
0: да.
1: Слава, хорошо, что я только сейчас об этом узнала. Потому что теперь ты мне сказал, наверняка в какой-то момент в каком-нибудь состоянии мне захочется сказать: надо проверить, то, что Андрюха говорил.
0: Да. Короче, да, новые автомобили, но это речь идет про китайские, конкретно, ну, есть там марки, но я не знаю, они только вот их там сейчас. Там лидары работают по принципу лазера, но они, видимо, замеряют расстояние до объектов и так далее. Они сканируют пространство, и с помощью лазера его не видно, этого лазера, но объектив камеры телефона его улавливает. И на видео видно, что в крыше автомобиля, там, где датчики все стоят, работает какой-то такой, ну, свет оттуда излучается. Его видно только по камере телефона. И как только этот свет улавливает матрица, ну, и, видимо...
1: Так какой или... вывод из этой всей истории?
0: Да я не знаю теперь, что делать. Для нас какой вывод?
1: Да.
0: Так теперь опасно стало снимать видео с классными автомобилями.
1: Угу.
0: Ну, новыми, которые вот с новыми лидарами. Блин, что делать?
1: То есть сначала подходишь, задаешь вопрос, какие у вас лидары?
0: Какие лидары, да, а потом снимаешь
1: уже
0: видео.
1: Уже вот этот размер шин никого не интересует.
0: Никогда не интересовал, но
1: нет,
0: ладно.
1: Почему? У определенных марок было очень важно где-то.
0: Это понятно.
1: Так, чтобы шин вообще не было видно.
0: Шин?
1: Ну или как они считаются?
0: Ну да.
1: У вас какие диски?
0: Диски. Ладно, всем доброе утро, друзья.

0: кружка первая кофе улетела и незаметно. Все, я, ну, у меня уже вторая.
1: Я тебе скажу, больше кофеина. Знаю тебя достаточно близко, дело не в кофе. Первая кружка всегда, назовем это кружка, улетает незаметно. Так, изобретатели изобретают, не скучают, продолжают делать, пытаться сделать нашу жизнь лучше. Сейчас похвастались, создали уникальную подушку, потому что ты же понимаешь, что теме сна сейчас прям уделяется очень много времени и внимания, и денег тоже. Матрас подороже, подушка подороже, все такое. Короче, подушка новая, супер классная, помогает людям чувствовать себя спокойно и расслабленно. Но в данном случае слово «люди», скорее всего, имеется в виду больше мужчин. Почему?
0: Ну почему?
1: Почему?
0: Ну
1: потому что это самая подушка сделана, значит, ну, рассказывается, что она специально, какая-то специальная форма для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно. Так, короче, это просто, в принципе, подушка в виде бюста.
0: Ого!
1: Да. И показан мужчина, который в данном случае используется, ну, к слову, людям, да, который просто между вот этих бюста, между, нет, ну, груди, между двумя.
0: Понятно.
1: Понимаешь, да?
0: Да, конечно.
1: И вот он вот так свое лицо.
0: Лицо, слава богу.
1: Да, туда.
0: И делает бр-бр-бр, не?
1: Вот. Наверняка, перед тем, как заснуть.
0: Для хорошо того, лицо, чтобы... Наташка, хорошо, что
1: ну, лицо. Ну, здесь фотография такая, я дальше не знаю. Как используется. Да-да-да, и говорит, изогнутая форма обеспечивает особую поддержку, помогает снять напряжение после долгого рабочего дня.
0: Представляю.
1: Короче, здесь молодой человек.
0: И для ребенка пригодится.
1: Ты сначала снимаешь долго-долго напряжение, и потом уже между этими двумя красивыми.
0: А ребенок, ну я имею в виду маленький ребенок, он как будто бы...
1: О, опять еда.
0: Да-да-да.
1: Разбросана здесь по подушке.
0: Да.
1: Короче, ну... Как-то так. Вот изобретательность.
0: Так,
1: ну, короче,
0: такая... Просто скинь ссылку, где купить, и все.
1: Что ты... Размечтал.
0: Отличная идея.
1: У тебя своя,
0: ну,
1: понимаешь?
0: Да, да, ну,
1: но
0: там...
1: она дороже обходится. Это ты прав.
0: Не то чтобы там нельзя как бы использовать ее для конкретно, чтобы подположить под голову и спать. А тут, пожалуйста, тебе.
1: Это
0: отличная
1: класс.
0: Альтернатива.
1: Да, мне тоже кажется, что... А почему все. Нет? Если человек это успокаивает конкретно.
0: Да я чувствую, что... Да, нет. Вообще, с подушками проблема. Я тебе
1: конечно,
0: что-то скажу.
1: Конечно.
0: Я всегда, мне не нравится.
1: Ее изогнутая
0: очень...
1: форма обеспечивает особую поддержку.
0: Мне не нравятся очень мягкие. Мне не нравятся очень...
1: Обвисшие подушки. Да? Тебе нравятся таким...
0: Упругие,
1: такие,
0: да.
1: Упругие подушки.
0: Да,
1: с четкой формой.
0: Мы вообще...
1: Одинаковые.
0: Мы утреннее шоу или
1: да.
0: Что?
1: Не знаю,
0: кстати. В какой момент нас завернуло в такие темы?
1: А что тут изобретатели изобретают? Инновация и комфорт.
0: Ладно, давай, тут дорожная информация прилетела, сейчас расскажем.
2: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Ситуация на дорогах, так что прилетел сообщение о том, что на Бригус возле кольца трамвая в сторону центра авария произошла. Пробка начинается, пишет уже от Берги. Будьте внимательны, по возможности, наверное, я не знаю, есть ли смысл объезжать, но Бригус, пробка около 15 минут сейчас в районе Юглы. Также движение затруднено на Бригус 10-минутная пробка в сторону воздушного моста. Густава Земгалагат в сторону Бригус 10-минутное затруднение. Пардауговый, Даугубриус перед Були 15-минутная пробка сейчас. Также Були перед тем же перекрестком около 10 минут. По Юрбала с Гатова выезжает и Монте также 5-минутная пробка. На Калнсема и Лелербас 15-минутная пробка в сторону Вантового моста. Также движение затруднено на Карля Улмане Гатва в сторону Минимас Гатва. На пути проводит 10-минутное затруднение. На съезде с Островного моста по Лащуше в сторону Сатаклас 5-минутная пробка. Крустелс около 10 минут потеряешь сейчас. На грани это 5-минутная пробка. Ладгалес в районе поворота на Крустелс 10-минутное затруднение. И небольшая пробка в Валдлауче около 5 минут. Рассказывай. А, также, кстати, на Ладгалес 5-минутная пробка перед Южным уже непосредственно. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Да, да, да. Хорошо, что мне все время напоминают. И Наташа Горбачева. Я такой, да, черт. Наташа Горбачева.
4: Это же контрастное чувство. Да, черт.
3: Да. И Андрей Фан, да. Это я. И Наташа Горбачева. А, точно.
4: Ну, пока что потерпи. Какое-то время.
3: Ну, что при этом прям пока что потерпи? Какое-то время.
4: До пятницы,
3: верно,
4: потом
3: верно.
4: Потом выходные.
3: И ни одной Наташи Горбачевой.
4: Вернется. Неизвестно.
3: Там как пойдет. Прошлые выходные были на грани. Могло, вообще могло вот все что угодно произойти. Но нет.
4: В эфире Рузанна.
3: Да, да, да. С Никитой Матвеевым, например. Да, но нет, пока что мы и все в порядке. Всех приветствуем, всем желаем классного дня. Сразу мы же можем сделать...
4: У нас гости к нам. Гость уже прорвался.
3: Кто же
4: Максим Сыч, специалист,
3: да?
4: По интеграции.
3: Ничего себе, придет прям сегодня?
4: Уже пришел.
3: Неплохо.
4: Все.
3: Это он?
4: Слепой?
3: Да?
4: Все.
3: А я думаю, кто здесь?
4: Значит, я не вижу, дай потрогаю. Не надо, давай, кто сиди он? Уже. Я тебе, поверь мне, это Максим.
3: Так, ладно, кто жаждал просто новостей про технологии, про искусственный интеллект и
4: прочее. Ты про этого одного нашего слушателя?
3: Ну...
4: Святослав, спокойнее. Спокойнее. Пристегните себя,
3: да,
4: пожалуйста, ремнями.
3: Сейчас узнаем все о новинках, что произошло в этом мире за этот непродолжительный срок, пока мы тут вот непонятно чем
4: мотали.
3: Занимались. Да, да, да, да. Всем классного дня, всем доброе утро. Удачи на дорогах. Если что, сообщай.
4: Будь внимательны, не создавай, пожалуйста, никаких там ситуаций. Так, и так не очень.
3: Да. Ну и, конечно... Конечно, подарочная карта от Vision Express на 40 евро.
4: Тоже
3: достанется одному
4: будет...
3: из наших радиослушателей, да. В этом часе.

0: Да, я понял. Сейчас важное обсудим. Макс, привет.
1: Привет, привет.
2: А я думала, твой падал.
0: Слышал ли ты про битву, когда человек дрался против робота с искусственным интеллектом?
1: Да, ну как слышал, я видел видео.
0: Ну нормально, там урвал, да, от него. Да,
2: что,
0: да.
2: Человек или кто?
0: Человек, да. Он ему ребра сломал просто
1: с ноги. На самом деле в Китае это прям большая индустрия. Они там роботов, у них были Олимпийские игры для роботов. Где они там бегали, прыгали там.
0: Да, да. А еще я видел, короче, они в экзоскелетах, в костюмах таких, они дрались, ну, люди садятся в экзоскелет.
1: Да, да, да.
0: Да, и, короче, они дерутся между собой, но они в защите.
2: Это как в «Аватаре», то есть,
0: да? Да, да, да, да, да.
2: Больше, чем ты.
0: Ну, скажем так, это далеко не так, как в «Аватаре», в том плане, что выглядит это все не так. Да.
1: Синие.
0: Но они дерутся, каждое попадание им очки начисляются, и в какой-то момент у них накапливается ульта. И они с ультимейта могут еще вжарить там. Ну ладно.
1: Ну вообще жесть.
0: Короче, хорошо, тогда тебе расскажу, чтобы ты прокомментировал.
1: Так.
0: Про одного чувака, который играл в компьютерную игру. В одну. Ну, ему нравилась там какой-то бродилка, знаешь, типа фэнтезийная. И там было на бэкграунде типа такой замок, до которого невозможно было дойти. Ну, ты идешь, замок на фоне какой-то. И знаешь, как этот самый там, как текстура-то, она прорисована, а физически его нету. И ты идешь и можешь идти к нему, он такой, блин, вот так стало обидно, почему не могу дойти до этого замка. Я хочу дойти до него, я хочу... Он, короче, говорит так, пошли вы все. Взял Opus 5.5 нейросеть и попросил ее, напиши мне, описал игру, как она выглядит, но так, чтобы я мог дойти до замка. Игра ему написала текстуры, собрала все эти... Короче, графику, геймплей, все. Ну, не в один, конечно, но скопировала. И там он взял и дошел за 40.
1: Ура, победа.
0: Да. Короче, это же круто. Ты такой, я играю в игру, мне она не нравится. Я хочу, чтобы она была другая. Говоришь ему, вот эту игру... перепиши мне, чтобы она была такая. И он теперь сделает.
1: Андрей, начнем с того, почему ты играешь в игру, которая тебе не нравится. Тебе заставляют.
0: Нет, ему нравится, пытаются. Но он не мог дойти до замка. А там принцесса же, наверное, ждала его.
1: Наташа, да?
0: Не, гики странные, ребята, я не спорю.
1: Смотри, на самом деле, что хочется отметить? Opus делает очень классные игры. То есть это факт, и вот, чтобы вы понимали...
0: В какой момент это стало фактом? Я просто впервые об этом слышу. Как Opus делает игры теперь?
1: Это факт стал сегодня, после того, как вышел новая модель, вот, собственно, Opus 5.5.
0: Вот
1: ну, она
0: что.
1: Вышла сравнительно недавно, да?
0: Да.
1: И,
0: так, давай объясним. Это модель Anthropic'а, правильно?
1: Да, компания Anthropic.
0: Да. Которая делает Клод.
1: Которая делает Клод, да, занимается искусственным интеллектом, которая сегодня, в этом году, хочет выйти на IPO.
2: А, Sonnet? Это опять-таки с этими акциями, да?
1: Ну, типа, да. Ну, да. Вот, короче, и они выпустили новую модель, и эта модель прям очень классно делает вот именно игры. Ну, чтобы вы понимали, игры сами по себе, ну, это не просто там картинка, это очень сложная система, потому что у тебя идет графика, текстура, персонажи, где надо прописать.
2: GTA сколько? 20 лет уже
1: делают. Да, 2 миллиарда стоит, да?
0: Был бы у них Opus, они бы сделали быстрее, наверное.
2: Так они сейчас, наверное, и расстроились.
0: Ну, наверное.
2: Они сейчас сидят такие,
0: осталось допилить чуть-чуть. Opus такой говорит, да, вот здесь вот просто.
2: Вот тебе 15
0: миллионов страниц кода, говорит, вот то, что тебе нужно было, такой, черт.
1: Ну вот, короче, Opus очень классно делает всякие игры, визуалы, потому что там, на самом деле, много параметров, которые должны с собой взаимодействовать, и это прям сложно, ну, действительно сложно. Простому человеку он не сможет такое сделать, а как бы сегодня, там, с несколькими промптами ты можешь сама взять, написать и какую-то простую игру. Ну, что хочешь отметить?
0: Ну, давай, объясним на тачке. Ну, какой-нибудь Тетрис 100% ты сможешь
1: написать. Ну, Тетрис, Змейку, да даже взять какие-то вот флеш-игры, демо-игры быстрые. На самом деле, даже красивые игры 3D в компьютере, которые люди уже пытаются там повторять, конечно, там они не идеальны. Тебе надо, ну, реально сидеть, его прям промтить,
0: ошибочки
1: мучить, исправлять баги, да. То есть это же долгий процесс, да, поэтому этого не будет. Ну, что хочется отметить, то есть на самом деле, да, мы как бы это можем делать, но, честно говоря, не этим не очень-очень хочется заниматься. Ну, то есть, будем честными, то есть если у нас есть условно какие-то игры подожди, давай закончим.
0: Извини.
1: Какие-то игры или приложения, которыми мы пользуемся, да, там, или там системы. Это все очень классно, что это можно сделать, но немногие хотят этим заниматься. То есть, допустим, я, и сама по себе, да, даже возьмем игра, например, да, это же сюжет, да, это какие-то там эмоции, это человеческий импут, это тестировка багов, это прорисовка.
2: Вообще игр
1: какие-то
2: тоже,
1: правила, да, этические правила.
2: Это же не просто написать книгу, да, у каждого там романа, и сюжета, и жанра есть свои.
1: Да.
2: определенную структуру.
1: Конечно, конечно. И так же самое и здесь. И поэтому, чтобы мне, допустим, там сделать игру, ну, мне либо надо, там, я не знаю, куча часов, да, сидеть там этот опус мучить, его душить, либо я, ну, я на самом деле не хочу этим заниматься. То есть я хочу играть там в игры, которые кто-то сделал другой, допустим, которые продуманы, хорошие, протестированы, сделаны и так далее. Да? Да, это классно, что можем делать. И я надеюсь, что те люди, которые играми разрабатывают и они занимаются, они смогут это использовать, чтобы это делать быстрее, качественнее, лучше и так далее.
2: Чтобы но сам по себе... несчастную 10 лет не ждали.
1: Ну да, но сам багов. По себе факт того, что мы можем делать игры, не значит, что люди должны этим заниматься. Ну, я вот это просто хочу отметить, да, что так же самое касается и каких-то других вещей.
2: Ну, мы, в принципе, много можем делать, но не делаем.
3: Не должны.
1: Да. Вот.
3: Я тоже себя успокаиваю каждый раз.
2: В принципе.
3: А что ты это не сделал? Да я не должен этого был делать. И решил и не делать.
2: То, что у меня есть такая возможность.
1: Уберем так ответственность.
2: Да, согласна.
3: Слушай, но сам факт очень крутой, да, типа, получается?
1: Ну, да, ну, я, ну, на самом деле, сегодня эти модели настолько классные, настолько крутые, что мне трудно представить, что он не может сделать, честно вам скажу. Ну,
3: а ты знаешь, в чем дело? Люди многие, они и сами не могут представить, что как в каких-то определенных вещах их могли бы заменить. Для этого существует наша рубрика, для этого мы тебя и приглашаем, кстати, да, чтобы, может быть, кого-то вдохновить, начать пользоваться именно правильно, а не найди мне в интернете, да, вот эти запросы, которые, как мы выяснили, даже на эти запросы он найдет, он справится, он сделает это, причем найдет очень качественно. Я тоже проверял, мне то, что надо было, ну, у меня, знаешь, как это... Я в один момент, ну, у меня есть определенный там список ресурсов, где мне, я смотрю определенные там какие-то свои вещи,
2: где
3: да?
2: можно заказать еду.
3: Может так быть, да. Но и в этот момент ты можешь его попросить, найди мне оптимальный или самый лучший. Да. Он такой раз прошерстил, говорит, слушай, ну вот здесь довольно точная информация. Говорит, а также еще вот здесь. Вот, давай я возьму это отсюда, я тебе сложу в табличку, все себе сделаю. Говорю, спасибо.
1: Знаешь, мы еще сейчас идем в такую, скажем так, эру, мне кажется, что сейчас становится популярным. Я просто так вкратце новости тоже суммирую. За последний месяц вышли несколько моделей. Ну вот первая, которая появилась, это был GrokBot. Потом появилась Muse. Это модель от Facebook, Meta. Да. GrokBot это от Илона Маска, да, Space AI. И вот сейчас по OpenAI у них было как бы Dev Day. Это их ежегодное мероприятие, где они анонсируют все новшества для разработчиков. И они анонсировали еще Dots. Вот эти все Dots, Muse и GrokBot, это как бы такие проактивные агенты, которые у них сделали, которые у тебя сидят в телефоне, и они как бы...
3: Мы попозже поговорим, кстати, о нем.
1: Да, давайте поговорим, но я так вкратце расскажу. То есть это они сидят в твоем телефоне, ты их подключаешь к своим аппликациям. В чем разница между там обычным чатом? Они проактивно чекают за тебя все, что у тебя происходит, там тебе какой-то email пришел, нотификация, там еще что-то, и они тебе пишут сами. То есть они говорят, слушай, у тебя там это какая-то просроченный какой-то платеж там, или там у тебя там email какой-то пришел.
3: Это уже настоящий агент, это уже прям помощник виртуальный, да?
1: Ну да, то есть если до этого нам нужно обратиться в чат, пойти ему что-то сказать.
3: К этому обращаться не надо, он сам.
1: Да, здесь уже разница в том, что он сам за нас там раз какое-то время проверяет нашу информацию, то, к чему он подключен, там календарь, email, я не знаю, может быть, какие-то файлы из WhatsApp и так далее, и дальше он нам уже, либо он может за нас что-то сделать даже, он скажет, я за тебя, там, тебе пришел какой-то email, что-то они там хотят, я за тебя драфт сделал, посмотри, если окей, просто отправь и все. Ну, то есть вот в таком ключе это работает. То есть нам уже не надо идти сказать, вот, пожалуйста, email, сделай, пожалуйста, ответ, проверь, окей, все, взял ответ, сам скопировал, поставил.
2: Ну, как всегда, значит, то есть вот это прекрасно, вот Макс сейчас описал потрясающую, идеальную такую картинку, как это иногда происходит на практике. Отправь вот такой-то mail, ну, да, все, я подготовил. Потом оказалось, что он не успел с тобой согласовать, уже он решил, что все нормально, отправил там первый вариант, второй, третий, в итоге клиент получил 8 mail от тебя. Вы все, ну, короче, ну, это тоже все потом исправляется, и дальше уже...
1: Не, ну, конечно, это, знаешь, это, может быть, какие-то там баги, но в целом, если у него есть доступ к твоему имейлу, он видит, какая коммуникация в целом была с клиентом, то есть он тоже не станет там отправлять ему по 10 имейлов. Вот. То есть, ну, они на сегодня умные. Но может быть, да, то есть всякое может быть. Конечно, я тоже считаю, что в любом случае мы должны проверять тот результат, который он выдает, перед тем, как этот результат уходит к какому-то нашему агенту.
2: Не агенту, а партнеру. Клиенту, допустим. Клиенту. Да, и это то, что можешь с ним обговорить.
1: Да, ты выставляешь границы, да, свои.
2: Все имейлы.
1: Как с человеком, да?
2: Сначала, только после моего четкого подтверждения. Да. это отправляем.
3: Вот. Мы это обсудим, у нас еще будет на это время, потому что нельзя упустить и ту презентацию, которую провел Марк Цукерберг, и где презентовал это с Тамагочи, с агентом.
1: Мьюз, это про который я говорил.
3: Мы об этом обязательно поговорим.
2: Класс.
3: Послушаем классный трек от Becky Hill, называется «Changes». И в гостях у нас Максим Сыч, новости IT, технология, искусственного интеллекта, все это впереди на Топ-радио.

0: Дизель по этому поводу немножечко сокрушается, да. Он говорит, я не понимаю, что теперь? Как,
1: ну,
0: почему?
1: А что ты садишься? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая скорости.
0: Да. Дальше.
1: Потом три задних.
0: Ракеты.
1: Дальше еще четыре, да, форсажных. И пять кнопок, где ты там азотный ускоритель. У тебя включается какой-нибудь супер классный. Ну и так далее. Я не знаю.
0: Ну, видишь, видитель немножко переживает, что как. Сейчас ожидается, что съемки начнутся в 2028 году, да? Судя по всему, до этого времени у него финансовая подушечка еще ему помогает. А потом он говорит, не дай бог, перенос опять будет на целый год. Ну, нет, дописывайте. Короче, возможно, сам Вин Дизель, ну, это я уже придумываю, допишет тот самый сценарий.
1: Да.
0: Потому что съемки, что, начинать надо.
1: Давай тогда расскажу тебе про фильм, который выйдет в прокат очень скоро.
0: И что, ты хочешь сказать, что он... у него есть сценарий?
1: Да, и более того...
0: Режиссер?
1: В 1940 году...
0: Погнали, серьезная вещь.
1: Да, дебютировал в детективных комиксах некоторый персонаж, которого звали Глиноликий. Вот, я выговорил это. Это, ну, ты понимаешь, да, лицо из глины. Он такой, оно такое у него тянущееся, вязкое, короче. Это появилось в комиксах, как я уже сказал, да, 40-е. Дальше... в каком-то году, по-моему, в 21-м, что ли, один кинематографист заявил о своем желании снять фильм об этом персонаже из этих комиксов, да, поэтому. Проект должен был быть смесью хоррора, триллера, трагедии, ну, естественно, да. Речь идет о ситуации, в которой человек получает травму лица и, ну, с этим обезображенным лицом пытается как-то пройти особое лечение какое-то. И, естественно, появляется экспериментальное лечение, которое не дает тех результатов, на которые, значит, которые хотелось бы, но в результате кожа становится гибкой, податливой, и он становится постепенно, да, этот персонаж теряется. Я примерно уже такой рассказываю трейлер, да, ну, то есть что персонаж теряет свою личность и становится каким-то страшным, глиноликим и так далее. Жанр написан фантастика-боевик, но там немножечко, я думаю, что с элементами хоррора это все должно происходить. Я не знаю. Это как будто бы, знаешь, из такой полочки, где были забытые супергерои, или, ну, такие, скажем, вытащили еще одного, потому что Бэтмена, Супермена...
0: Там же где-то вот этот человек-муравей.
1: Ну, да.
0: Ну, вот по это... мне, это примерно на той же полочке.
1: Возможно, возможно. Ну, кстати, даже первый человек-муравей был, в принципе, неплох. Но вот это, когда уже надоели айронмены, бэтмены, супермены и прочие мены, а тут еще и вумены, да, Супервумен появилась в исполнении Милли Алкок, что я не посмотрел и, по-моему, не очень сильно собираюсь.
0: Да.
1: Но тут что-то необычное. Когда я посмотрел, например, «Фонари», да, «Латернс», сериал, это же тоже, да, фонарь, зеленый фонарь, это тоже...
0: Тоже странная история.
1: Да-да-да, персонаж, который
0: где-то валялся
1: на той же. Вот я бы так вот бы это, наверное, все-таки сравнил, потому что зеленый фонарь меня очень сильно удивил. Это очень необычно, сериал. Он есть на Go3, если что, да, я рекомендую. Ну вот, что будет с Глиноликим, не знаю пока что. Такая просто есть анонс, что в конце этого месяца он должен появиться в мировом прокате. Вот тебе анонс.
0: Ну, спасибо, слушай, Андрей, за столь важную информацию. Внесу в свой список дел.
1: Да, да.
0: Несуществующий.
1: Режиссер Джеймс Уоткинс. Главных ролях. Руби. Короче, никого не знаю. Я кто-то.
0: Ну, узнаем совсем скоро будущие звезды.
1: Наверное.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Быстренько расскажу, какие треки нас ждут впереди. Это Сивили Артика Астис, Пресни Бриллиант. И Moving to the Sun от Хюгель. И Ультра Нейт. Это все треки из нашей топ-20. Все это через 2 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: 1+1=3? Серьезно? Да. Тебе не послышалось. С 8 по 12 октября в магазинах Габи Дни семьи. Покупаешь два товара, третий получаешь в подарок. Новая обувь для всей семьи, стильные сумки и аксессуары. Сейчас самое время обновить гардероб. Бери больше, плати меньше. Не упусти возможность. Предложение действует только до 12 октября. Ждем тебя в магазинах Габи и на сайте www.gabi.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 15, плюс 20 градусов местами. В этом году это будет последний раз, когда столбик термометра доберется до такой отметки. Подует слабый или умеренный юго-восточный ветер. День будет сухим и преимущественно солнечным. В Риге также сегодня солнечно. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 19 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: новости узнаете впервые. И надеюсь, даже у меня получится вас удивить. Это все скоро.
1: Ага, kur tu skaties? Ā, Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Предложение уже здесь.
3: С 1 по 31 октября дни Philips Verde Electronics.
2: Откройте для себя все для дома и красоты.
3: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
2: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
4: Приходите в Verde Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.
5: Labdien, virši!
6: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
5: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Лидл. Лук 1 килограмм 35 центов. Утка с шеей потрошенная 1 килограмм 3,99. И топленое масло ГИ 500 грамм 6,99. Лидл. Стоит того.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro.

Сегодня день рождения отмечает Мэтт Дэймон. 56 лет ему исполняется. Есть, кстати, такая легенда, что якобы когда-то, давным-давно, Джеймс Кэмерон предлагал ему играть в «Аватаре».

и 10% они вообще даже не обсуждали. Не знаю, как так получилось, как разобраться, кому верить, кому нет. Но ладно, и ладно, он был занят. А занят он был чем? Мэтт Дэймон был занят своим... Ну, одним из лучших, наверное, фильмов, не фильм, а именно франшиза про Борна. И, слушайте, вышло хорошо. Мне кажется, что все на своих местах. Про Мэтта Дэймона. Хотела вам еще кое-что рассказать, что вы, возможно, не знали. Есть один фильм, ну, конечно, всю его, все его крутейшие роли сейчас, наверное, не

0: Оскар у него есть, и, ну как, ну, в общем, крутой. Вы его прекрасно знаете. Сейчас, если я скажу Мэтт Дэймон, вы даже знаете, как он выглядит, да? А в 2004 году, несмотря на то, что тогда уже был и Борн, тогда уже был фильм «Спасти рядового Райана», и «Умница Уилл Хантинг», за которым он получил Оскара, и вообще-то уже 11 друзей Оушена тоже были, но имя Мэтт Дэймон, возможно, вам как-то еще тогда не запало, и лицо, возможно, его тоже. Так вот, есть один фильм, который вышел в 2004 году. Называется он «Евротрип». И наверняка многие из вас его видели. А помните ли вы там Мэтта Дэймона? Потому что если посмотреть, открыть, даже в том же гугле, всю фильмографию Мэтта Дэймона, там вы увидите «Евротрип». Я проверила это на своих знакомых. Я показала им этот момент, и они были очень сильно удивлены. В общем, я сейчас поставлю этот кусочек, где именно Мэтт Дэймон... Так, я выключаю звук WhatsApp, извините, пожалуйста. Вот, вас закрыл. Потому что сейчас полетят. Кто знает, сейчас начнут писать. Ну, вот. В общем, это на сцене Мэтт Дэймон, друзья.
1: Hey, listen up, everybody. Got a little special thing I'd like to do tonight. I'll play a little song for you about the nastiest, freakiest little sex puppet I know.
0: Кто помнит этот момент фильма? Черные ногти, татуировки, микрофон, бэнд.
1: Happy anniversary.

кто дослушает до конца. Как минимум, таким образом поздравим с днем рождения Мэтта Дэймона, потому что на сцене прямо сейчас он поет, он солист этой группы, ребят. Я надеюсь, вы просто пересмотрите этот момент, наберете где-нибудь в Ютубе. Кого удивило, пишите, расскажите.

0: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
1: Номер лотереи 9130.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
4: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Sāļa krūtiņas filēja XXL Bauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
7: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzēriens personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

одна вещь, которую я не понимаю совершенно. Возможно, кто-то мне сможет объяснить. Но почему, когда мы слышим какую-то любимую свою песню по радио, она звучит как-то по-другому? А если еще бы попросили ведущего ее поставить, и ведущий ее ставит, то это полнейший экстаз. А если сам поставил себе просто плейлист, ну как-то вот тут уже не то. Почему? Пожалуйста, вы просите.

0: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Viens plus viens ir trīs?
3: Tiešām?
2: Jā, jā.
3: Tu nepārklausījies. No 8. līdz 12. oktobrim veikalā Gabī ģimenes dienas sērds divas preces. Trešos saņem dāvanā jauni apavi, stilīgas somas un aksesuāri visai ģimenei. Tagad ir īstais laiks atjaunot garderobi. Nenokavē piedāvājums spēkā tikai līdz 12. oktobrim. Nāc uz Gabī. Ņem vairāk, maksā mazāk.
4: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
6: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
4: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 15, плюс 20 градусов местами. В этом году это будет последний раз, когда столбик термометра доберется до такой отметки. Подует слабый или умеренный юго-восточный ветер. День будет сухим и преимущественно солнечным. В Риге также сегодня солнечно. Температура воздуха в столице до плюс 19 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Ой, ну 20 градусов сегодня будет по Латвии местами. Ну, в любом случае, тепло сегодня везде. Солнце, и это последний такой теплый день. Нет, я не хотела так заканчивать. Нужно срочно что-то позитивное.

зима, это прекрасно. Да, мы будем ходить как капусты в одеждах во всех этих. Но зима, белый снег, дай бог, чтобы он у нас был его побольше в этом году. В общем, свежесть — это тоже хорошо, да? Ну, освежиться нужно. А там уже и лето, да, будет скоро, в 2007 году. Что-то не получилось. Хорошего дня, друзья. Я вас обнимаю, честно.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Жюри Садзита Гарша, тариста эксперту извела. Конкурса Гада Винс 2026, года льготы 68, алкаутлет вейкалу тиклам импортатые вина и шампанеши. Нац уз алкаутлет и нобауди то, ко извелс вина пазнея. Алкоголь лиетошен ир кайтиги юс веселибе. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Праздновать Хэллоуин с фантазией стоит того с 5 октября. Мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм, 3,59. Картофельная закуска 100 грамм, евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
4: Далее до конца часа в кинзахитов без рекламы.

0: Два суперпопулярных голоса. Это Мадонна и Кайли Миноук. Они, кстати, были знакомы задолго до выпуска совместного вот этого трека. Индустрия связала их где-то примерно в 2000-х. Однако эта музыкальная коллаборация произошла не сразу. Все это вылилось в этот трек Love Sensation. И пересекались на музыкальных мероприятиях еще с начала 2000-х.
1: За хитом с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.
0: Певица всегда поддерживала Кайли, а та, в свою очередь, открыто восхищалась Мадонной. Друг друга поддерживали. Мы будем поддерживать этот последний теплый, солнечный. Не сказал бы, что жаркий, но действительно теплый день. До 20 градусов прогреется воздух. Поэтому вполне возможно, что сегодня, в этом году, хит за хитом последний раз играют треки на тему лета. Summer love.

Следующая песня достаточно длинная, 4 минуты, поэтому с вашего позволения начну говорить о ней. На ней. Эта рубрика не звучит, мы отправляемся в 25-й год, 20 ноября. И здесь встречаем отдельный сингл «No More Waiting», «Больше никакого ожидания». Это диджей The Beat и Azerdik. The Beat отвечает за музыку, Azerdik отвечает за вокал. Само «No More Waiting» буквально означает «больше никакого ожидания». Это именно перевод названия, а не подтверждение того, что там будет что-то с этим связано. Смысл песни.

0: версия самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: И Формула-1. Вот что нас ждет из новостей спорта во второй половине этого часа. А прямо сейчас о погоде на сегодня и на завтра. Сегодня и завтра это абсолютно разные по погоде дни. Поэтому, если есть возможность, наслаждайтесь максимально сегодня. Ну, а прямо сейчас мы и будем говорить о погоде. Но сначала я сделаю вот так, а потом вот так.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем сухо и преимущественно солнечно, дует слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха по Земгале и Курзаме 17-20, в Латгале плюс 16-19, 14-18, тепла в Видземе. В Риге при солнечной погоде и слабом и умеренном юго-восточном ветре воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в пятницу в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Утром и в первой половине дня будет идти дождь. На побережье порывы ветра уже будут достигать 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах Латвии. Буря достигнет максимальной силы во второй половине дня и вечером, когда порывы ветра на большей части территории Латвии станут 16-21 метр в секунду, а в прибрежных районах 25-27. В течение субботы ветер начнет стихать, воздух максимально прогреется до 12 тепла в центральной части Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и

0: ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
1: У нас очень простой сценарий и условия. Зонтик завтра не открывать, крышу сегодня укреплять.

Что, начинаем говорить о спорте. Национальная хоккейная лига. Этой ночью только 3 сыграно было матча. Вашингтон обыграл Питтсбург 5-3. Capitals забросили 2 шайбы в заключительном периоде и дожали соперника в концовке. Колорадо на выезде победили в Виннипег 3-2. Матч получился плотным. Решающую шайбу Avalanche забросили в 3-м периоде. И самая результативная победа вчера была у Эдмонтона. Oilers, нефтяники, разгромили уток. Анахайм 5-2. Эдмонтон забил 4 шайбы уже во 2-м периоде и фактически решил исход встречи еще до финальной сирены. Наверное, последнее, что надо сказать. Западная конференция. Там лидируют Эдмонтон и Виннипег. У них по 7 очков, 3 победы и по 1 поражению в дополнительное время. И вообще все команды уже потеряли очки. Сыграны 3-4 матча, но без потерь пока никто не идет. Калгари, к примеру, в западной конференции вообще без очков. Единственная команда. 3 игры, 3 поражения, 3 забросили, 16 пропустили шайб. Восточная конференция. Здесь мы видим, что тоже все уже успели потерять очки. Но лучше всего себя чувствует Рейнджерс. У них 8 очков, 4 победы, 1 поражение в самом начале, которое у них было. А после этого 4 подряд победы. Флорида идет на 2-м месте, 6 очков. И худшими являются тут много сразу команд. Филадельфия, Нью-Джерси, Детройт, Айлендерс, Коламбус. У этих команд по 2 очка. Претендент на ТОП-20, вторая и последняя попытка. Нравится песня «Голосуй», «Топ-радио.лв», раздел ТОП-20. Через 2 трека мы продолжим общаться. Еще у нас футбол и Формула-1. Это Мэри Гу, «Искра».

музыкальных 90-х к уже ветерану Формулы-1 Льюису Хэмилтону, который формирует группу инженеров вокруг себя в Феррари, которая поддерживает его подход к работе с машиной SF26. Его техническая обратная связь помогает команде искать проблемы. При этом сам Хэмилтон ранее публично поддержал руководителя Феррари Фредерика Вассера на фоне слухов о возможных изменениях в руководстве команды. Сначала критиковал, а потом поддержал. Нормальная тактика. Ты, конечно, плохой, но ты хороший. Макс Ферстаппен тем временем заявил, что не собирается переходить в Феррари просто ради имени. Для него главное — победы. Голландец подчеркнул, что уважает, конечно, легендарный бренд, но не видит смысла менять команду, если это не даст возможности бороться за первое место. При этом его контракт совсем недавно с Red Bull был продлен до 30-го года. Джордж Рассел получил серьезный удар по шансам на чемпионство после отказа силовой установки в Малайзии. Он получит штраф за замену двигателя и стартует с конца решетки в Сингапуре в эти уже выходные. Там обгонять гораздо сложнее, чем прошедшие выходные на Сепанге. Сейчас Рассел, напомню, отстает от лидера чемпионата своего напарника Кими Антонелли уже на 84 очка. Ну, я думаю, что тут уже давно все решено. Просто вопрос времени. Когда 20-летний парень станет, совсем недавно учился и сдавал экзамены в школе, станет чемпионом Формулы-1. Просто обалдеть. Вот это жизнь, вот это судьба. И еще одна большая новость. Формула-1 может вернуться в Африку. Речь идет о Руанде. Там планируют построить новую трассу. А первый гран-при может пройти уже в 2030 году. И если соглашение будет официально подтверждено, это станет первым этапом Формулы-1 в Африке после гран-при ЮАР 93 года. Мы отправляемся в Манхэттен. Тоже неплохо. И скоро в футболе. А пока музыка.

и последний футбол. Нападающий мадридского Реала Кильян Мбаппе готов перейти в Ливерпуль в 27-м году. Приоритетом игрока среди клубов чемпионата Англии является именно эта команда. Мбаппе не чувствует поддержки в раздевалке Реала, что вызывает у него дискомфорт. Форвард, напомню, присоединился к мадридскому клубу летом 2024 года в статусе свободного агента после истечения контракта с ПСЖ. Его нынешнее соглашение с Реалом действует до лета 2029 года. Мадридский Реал опережает Барселону в борьбе за нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холланда благодаря более устойчивому финансовому положению, позволяющему клубу заключить контракт такого уровня без дополнительных маневров. Барселона изучает условия возможного трансфера норвежского форварда из Сити в 27-м году. Трансфер Холланда требует не только выплаты Манчестер Сити, но и значительных расходов на контракт игрока. Финансовое положение Барселоны и ограничения по зарплате могут сделать регистрацию форварда невыполнимой даже в случае договоренности на персональном уровне. И последнее. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отстранен от матча сборной Португалии за самовольный уход из тренировочного лагеря национальной команды. И форварда могут дисквалифицировать на срок от 1 до 6 месяцев. Попал. На этом у меня в этом часе все. Спасибо за внимание. До встречи в новом...

Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: Четверг — это 8 число, кстати, 2 четверг в октябре. Ровно неделю назад у нас стартовал октябрь месяц. Возможно, он для вас большой месяц, потому что день рождения у вас. Тогда поздравляю. Может быть, у близкого вам человека, животного. Может быть, приобретение было какое-то крутое. К примеру, отрегулировали зрение. Для меня вообще это, ну, чудо чудесное, что человек очень-очень плохо видел, пошел, сделал операцию на глазах, и вообще дико это я себе могу представить. Вот это мне повезло, у меня со зрением все в порядке, по крайней мере, пока. Но вообще сложно представить, что, проведя операцию на глазах, можно действительно намного сильно, намного лучше потом видеть. Если, конечно, не пошел к дяде Пете в какой-то гараж. Петрис, привет. Да. Не знаю, почему именно Петю вспомнил. Сегодня, 8 октября, день, который напоминает нам о том, какую играет важную, большую роль в нашей жизни наше зрение. Всемирный день зрения. 8 октября отмечают. Наши глаза работают практически постоянно. Утром помогают нам найти дорогу в уборную, телефон, днем прочитать сообщения, если, конечно, мы нашли в течение дня телефон, вечером посмотреть сериал, ну, а иногда еще и мы пытаемся рассмотреть ценники в магазине без очков, хотя с такими ценами на некоторые продукты лучше бы не видели. Однако сегодня Всемирный день зрения посвящен профилактике проблемам со зрением и напоминает всем абсолютно людям, насколько важно время вовремя проверять свои глаза. И после 40 это становится многократно важно идти на проверку. Ничего в этом плохого, страшного нет. Человек моргает в среднем примерно, мы знаем, 15-20 раз в минуту. Причем мы это никогда практически не замечаем, если не задаемся целью замечать. Зрение тесно связано с работой мозга. На самом деле мозг обрабатывает и интерпретирует большую часть информации, которую мы получаем через наши глаза, поэтому этот орган жизненно необходим. Ну и регулярные проверки зрения позволяют вовремя заметить многие проблемы. Так что здоровья вам и четкого зрения, ведь этот мир удивительно красив, и его можно увидеть только через наши глаза. И, конечно же, мы не можем продолжить без темы глаз.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

Возвращаемся к теме глаз. Сегодня Всемирный день глаз. Мы уже отметили это вместе с Лободой и твои глаза. Поговорили об этом. И теперь мы посвящаем этому еще и рубрику «Не звучит». Привет поклонникам группы Depeche Mode. У нас впервые здесь прозвучит песня, которая не звучала. И как вы, я думаю, поклонник этой группы уже догадались, что за песня будет у нас звучать. World in My Eyes, оригинал. Британская группа из Basildona. Одна из главных групп электронной музыки до сих пор. К 1990 году они уже были огромными звездами. Являются по сей день ими. А World in My Eyes стала четвертым и последним синглом с легендарного их альбома «Нарушитель». Интересно, что песня родилась довольно необычно. Мартин Гор, многолетний, один из лидеров этой группы, принес первоначальное демо. Во время записи в Милане группа сильно изменила его звучание. И когда Дэйв Ганн вернулся в студию, он сначала решил, что песню испортили, но спустя несколько часов признал, получилось отлично, и запустили этот шедевр, который до сих пор у многих в ваших Spotify, возможно, плейлистах, может быть, на своем телефоне держите эту MP3-песню и не расстаетесь с ней. Смысл здесь гораздо более чувственный, чем может показаться. Гор назвал ее, эту песню, позитивной песней о любви, сексе и удовольствии.

0: хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
4: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos. Kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 eiro un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! Eiro 29. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: 18-я строчка нашего хит-парада «Ветеран» Джеймс Хайп, «Serotonin». Эта песня кардинально отличается от его привычного процесса написания клубных бенгеров. Песня вообще родилась благодаря тоске по любимому человеку, силе одного емкого слова и плотной работе с фанатами в соцсетях.
1: Место номер 16. 16.
0: На 16 месте у нас вниз на 14 недель в топе, высшее место 6. А мы с вами отправляемся в хит-парад 23-го года. Такое же падение вниз на 1 было у Мэри Гу «Обожай».

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за

0: скоро продолжим с автомобильными новостями. Я реально уже начинаю задумываться, может быть, для городских поездок стоит все-таки приобрести какой-нибудь небольшой, желательно новый электромобиль. Мотоцикл или велосипед. Скутер — это, конечно, хорошо, но у нас такой климат, ветер, что идеальных условий погодных бывает не так много, даже летом. Продажи электрического кейкара Suzuki e-Sky стартовали в Японии. Точнее, стартуют совсем скоро в Японии и, вполне возможно, придут к нам сюда.
1: Прогноз погоды представляет Arsenal LV. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем сухо и преимущественно солнечно, дует слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха по Земгале и Курзаме 17-20, в Латгале плюс 16-19, 14-18 тепла в Видземе. В Риге при солнечной погоде и слабом и умеренном юго-восточном ветре воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в пятницу в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Утром и в первой половине дня будет идти дождь. На побережье порывы ветра уже будут достигать 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах Латвии. Буря достигнет максимальной силы во второй половине дня и вечером, когда порывы ветра на большей части территории Латвии станут 16-21 метр в секунду, а в прибрежных районах 25-27. В течение субботы ветер начнет стихать, воздух максимально прогреется до 12 тепла в центральной части Латвии.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Говорим про электромобили, которые стоят дешевле, чем некоторые подержанные автомобили. Таким может быть электромобиль для города, если убрать все лишнее. Рассказываю. Suzuki представила маленький электрический K-Car. Я, кстати, вчера видел молодых совсем людей по Ладголас улице ехали и в сторону Риги и Саласпилса на каком-то маленьком автомобиле. Два места. Сидели там, как в консервной банке, но ехали. И по правилам разрешено, по-моему, 16 лет. Который, в общем, Suzuki представила маленький электрический кар, который в пересчете стоит дешевле многих подержанных машин. Новый Suzuki e-Sky выходит на японский рынок 16 ноября. И, кстати, не страшный. Базовая версия стоит около 12 300 евро, а самая дорогая примерно 16 200 евро. С учетом японской государственной субсидии цена стартует примерно с 9 тысяч евро. Это за новый электрокар. Смотрите, 9000 евро, а заявленный запас хода 310 километров. Ну, не прелесть, а прелесть. За эти деньги электрокар примерно выдает 64 лошадиные силы. Зато какой у него запас хода? 310 километров за 9000. Новый, абсолютно. Suzuki. Не какой-то ноунейм. Привод передний, а для экономии энергии есть тепловой насос и возможность управлять машиной одной педалью. Размеры специально ограничены японскими правилами для кейкаров. Машина должна быть очень компактной. Поэтому для Риги, если все-таки в будущем такой автомобиль у нас появится, особенно этот автомобиль может понравиться, потому что у нас тоже достаточно узкие улицы. А он маленький, маневренный, с радиусом разворота всего 4,4 метра. Но есть нюанс. Цены для Европы пока не называют. Их для Европы нет. Эти цены для японского рынка. И Suzuki пока не объявляла о продаже своего кейкара в Латвии или вообще в Европе.

Mercedes-Benz решил узнать, как сделать идеальный автомобиль, и для этого позвал людей, которые вообще не ездят на Mercedes. Немецкий автогигант запустил масштабную программу исследований и приглашает обычных водителей принять участие в создании своих будущих моделей. Причем становиться владельцем Mercedes совершенно не обязательно. Компания специально хочет услышать мнение автомобилистов, которые ездят на других марках. Участникам предлагают тест-драйв в реальных условиях, испытания на симуляторах, личные интервью и онлайн-опросы. На одно исследование может уйти от получаса до двух часов, а за некоторые задания предусмотрено даже денежная компенсация. Краш-тест, что ли? Правда, пока программа доступна только в Германии, но я знаю, что многие латвийцы, которые слушают через интернет по радио в Германии, находятся, можете воспользоваться. Правда, для этого надо, чтобы вам было больше 18, вы хорошо знали немецкий язык и у вас были водительские права. Mercedes объясняет инженерам, важно понимать, чего на самом деле хотят водители, что им удобно, что раздражает, и какие функции действительно нужны, а какие существуют просто потому, что их когда-то придумали в компании, но на самом деле они не нужны, и за них не хотелось бы переплачивать в будущем. Это очень круто, когда ты действительно на одной волне с людьми, прислушиваешься к ним, к их мнению, и таким образом вы делаете какое-то одно общее дело. И им хорошо, и тебе хорошо, потому что ты делаешь хорошо для них, а они этим пользуются. Прям как у нас. Вы голосуете за песни из топ-20 топ-радио, а мы все это считаем, оформляем и выдаем результат каждую пятницу с 7 до 8. Так что, если вы ездите на BMW, Audi или Volkswagen, у вас появился шанс помочь Mercedes сделать их машину еще лучше. Правда, зная, как владельцы BMW, Mercedes и Audi все время соревнуются, любят друг друга подкалывать, думаю, мнение других может только навредить Mercedes. У нас конец часа с музыкой. Люся Чеботина, «Зеленые глаза». Напоминаю, что сегодня день зрения. Отметим это вместе с

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают

свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Сегодня праздник существа, у которого 3 сердца, голубая кровь и 8 рук. А некоторые представители еще и умеют менять цвет быстрее, чем мы, свое настроение. Всемирный день осьминога. Кому-то эти морские жители кажутся немного даже пугающими. Конечно, если представить себе, что у него 3 сердца, и это правда, потому что 2 перекачивают кровь через жабры, а 3 отправляет ее по всему остальному организму. Кровь у осьминогов действительно голубая. Это связано с тем, что для переноса кислорода они используют белок на основе меди, а не железа, как вот у нас у людей. Осьминоги очень хорошо умеют маскироваться, как я уже сказал.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.
0: А еще у осьминогов нет жесткого скелета, поэтому они способны пролезать в удивительно маленькие отверстия. У осьминога 8 щупалец. Представляете, сколько дел можно было бы сделать по дому или на работе, если бы мы имели бы 8 рук? Правда, с другой стороны, мыло для рук не напасешься. Одеваться или раздеваться просто надоело бы. Music Sounds, Best Buy. Скоро рубрика не звучит. А после этих парней, Shows Only You.

Айова у нас появляется с не новой песней, но легендарной, популярной, которая не звучала и не звучит на топ-радио. Вспоминаем песню под названием «Маршрутка». Это белорусская группа. Она стала популярна еще в 2010-х годах. «Маршрутка» родилась из вполне реальной поездки. Кася, лидер этой группы, рассказала, что однажды стала свидетелем романтической истории в маршрутном такси и превратила ее в итоге в песню. Еще одним вдохновением стал фильм «Любовь и голуби». Хотелось передать драму, но через юмор. Песня вышла в 2014 году на дебютном альбоме «Экспорт». И звучит она, напомню...

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Юго-восточный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 13 до 15 градусов. В Латгале 14-16. В Земгале, Видзема, а также в центральной части Латвии температура воздуха этим вечером от 13 местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: кстати, песня про вечерний драйв From 5 to 7, получается. И Дэвид Гетта, Хайтон, Walked Away. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
5: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того с 5 октября. Мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм, 3,59. Картофельная закуска 100 грамм, евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
6: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
8: Это надо слышать. В магазинах Дрогос популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.

17.50 уже почти. Округляем. Сегодня у нас спонтанные хорошие новости, но можно и не по теме, да? Немного не совсем по теме, пишет нам Кирилл. Я все время своего друга подкалываю, поскольку он часто довольно-таки в автосервис ездит. Да и, в принципе, не часто, просто я на этом акцент делаю. Я ему говорю, ты что там, наклейки или штампики собираешь, типа, каждое 10-е посещение в автосервис бесплатно? Мы все время с этого ржем. Ну, получается, поездка в сервис теперь хорошая новость, раз вы с этого угораете.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Замгалагатва от Еретю до Бривибас, также на островном мосту от Луца в Саладульце Телц, Бривибас от Густава Замгалагатва до Лелвардес, на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста и улица Малиенас от Велдрес до Юглас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250-37.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Что вы дразните, такие фотки присылают нам. Видно, что домашний на кухне приготовлен. Приятного аппетита. Первый час мы заканчиваем. Или это вы спонтанные хорошие новости нам прислали, да? Сегодня, кстати, такая тема разговора, когда вас кто-то вот так хопа и обрадовал, да? Это может быть что угодно. Любая хорошая новость, но главное спонтанная. 2-5-0-37. В следующем часе продолжим. Пишите туда, если есть актуальная дорожная информация. Также сообщайте.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Предложение уже здесь.
2: С 1 по 31 октября дни Philips в RD Electronics.
1: Откройте для себя все для дома и красоты.
2: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
1: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
3: Приходите в RD Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.

happiness is so sad. Why? Why? Почему счастье это так грустно? Вот сколько не прислушался к этой композиции, пока что не понял. Минус 3 оказалось на 7-й позиции за прошлую неделю, по-прежнему в десятке. Заходи, голосуй.

0: Holy Flame, Iowa, Love You. И другие треки сразу после рекламы.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Sāļa krūtiņas fileja XXL, pauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos, tekstila izstrādājumiem un paklājiem, pērkot jebkuras divas preces, 50% atlaide. Maksimā.
3: Volkswagen Festivals ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее, без добавок.
6: Свежее?
5: Свежее.
6: Без добавок?
5: Без добавок.
6: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
7: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
4: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация. Пробки в Риге на Густво, Замглагатво, от Ерицю до Бривебас, на Венебас, Гатво, от Коку до Улманя, Гатво, также на Малый Енос, от Велдрас до Юглас, улица Кулдегас, от Даугавгривас до Слокас. Движение затруднено, и Даугавгривас от Рантидамбис до Дурбас. Пробка, телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

прошлой работе пишет нам Антоха. Начальник написал: «Зайди ко мне, я уже мысленно прокрутил все плохие новости и мысленно уволился, а оказалось, меня

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: 1+1 = 3? Серьезно?
4: Да.
3: Тебе не послышалось. С 8 по 12 октября в магазинах Габи «Дни семьи». Покупаешь два товара, третий получаешь в подарок. Новая обувь для всей семьи, стильные сумки и аксессуары. Сейчас самое время обновить гардероб. Бери больше, плати меньше. Не упусти возможность. Предложения действуют только до 12 октября. Ждем тебя в магазинах Габи и на сайте www.gabi.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погодь. Завтра у нас все. И дождь, и солнце, и переменная облачность. В первой половине дня осадки преимущественно в восточной части страны. На протяжении дня местами осадки по всей стране. Ближе к вечеру на территории Курзыма, а к ночи опять по всей стране. Осадки, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзыма от 12 в северной части Курзымского побережья. Местами до 16-17 градусов, в Латгале 13-16, в Земгла-Видзема, а также в центральной части Латвии завтра днем от 14 местами до 16 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. Топ-радио. All-time favorites.

мы как раз про неожиданные приятности. Мне кажется, самые приятные новости, это которые ты не ждал. Когда тебе вдруг пишут: собирайся, вечером встречаемся. Либо находишь деньги в старой куртке. О, кстати, сезон находок сейчас, да? Кто зимние курточки потихоньку достает. Или мастер говорит, что ремонт будет в несколько раз дешевле. Вот такие мелочи реально могут сделать день краше. 2-5-0-37. Есть еще время написать. Серебро дает нам шанс.